Амурская улица, Бургасская, и Капитанская, и Рибарская. Там Бога на Мурету помнят, по имя властно безовеще. Но ты бы много по нескромна, прекрасна, по огромна беше.